0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: FM. Jam FM. Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Барбара Стрейсанд.

0: 7:03, 7:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов.
1: Да, время летит.
0: Да, время мчится. Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток», официальный дилер «Лада». На календаре сегодня у нас 9 сентября, и это уже среда, экватор недели. С вами утренняя джимнастика в составе Пал Палыч, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро.
2: Всем привет.
1: Привет, привет, привет.
0: Осень продолжается, свои плоды. У меня по традиции, ну, кто уже знает, что у Палыча всегда есть запасики, я продолжаю наполнять свой склад. Вчера это была картошка. Mm. Еще съездил, приобрел несколько килограммов картошки. Я потихонечку. Mm-hmm. Раньше я брал сразу мешок и тащил, и это было, с одной стороны, конечно, хорошо, раз и все, но с другой стороны, это тяжело. И подумал, зачем? Тем более, что сейчас так удобно продают эти картошку в мешочках фасованных.
2: Да, конечно.
0: И вот в этих фасованных мешочках удобно, когда потом уже ты ее в склад положил, отнес, а он у нас находится не в квартире, а там у нас складик отдельный,
1: есть у вас,
0: на площадке.
1: Да, да, я хотел спросить, где храните?
0: Вот, и потом, чтобы за ним идти, не нужен никакий пакет, ничего, вышел, просто сеточку взял, принес. Очень
1: здорово.
0: Да, и вчера так захотелось картошки с грибами.
2: Ой.
0: До этого у нас уже был запас грибов замороженных, лисичек. Ну, у нас там разные грибы, но в том числе лисички мороженые. Вот супруга сделала такую вкуснейшую картошку с грибочком, вот именно так, как я люблю. То есть я, ну, вот кто-то любит там более зажаристую. Mm-hmm. Я наоборот, люблю беленькую, но чтобы она все-таки была прожаренная такая.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И с грибами это просто... И, ну, и молочка стаканчик налила вот с молоком, с картошкой.
2: Ой, красота.
1: Слюночки потекли.
2: Очень захотелось. Я вчера инжир попробовала. Это такой уже осенний, мне кажется, фрукт.
1: Ну,
2: попробовала.
1: Это фрукт?
2: Очень вкусный, да.
1: Или ягода?
2: Ну, я думаю, что это фрукт.
0: Большой?
2: Я два съела даже. Один был более спелый, второй мини, но оба мне понравились. Ну, такие как бы обычные,
0: сладкие,
2: стандартные. Да, один поменьше сладкий, а второй прям вообще в соку.
0: Да, действительно. Ну и продолжается арбузная история. Арбузы тоже сейчас вкусны, как никогда. Мы еще нашли такое местечко, где самое вкусное. То есть мы протестировали несколько мест, сейчас остановились на одном. Там и цена, и качество арбузов просто на высоте. У нас арбуз улетает за вечер, если небольшой, если большой, то за два вечера.
1: Я вчера прогулялся по городу, и знаете, что обнаружил? Что? Листья золотые.
0: Вот.
2: Я тоже вчера видела, кстати,
1: тепло.
2: Впервые заметила.
1: Как
0: вы
1: классно.
0: Обратили внимание, какая была вчера теплая погода?
2: Вообще
1: обратили.
0: Это просто замечательно. Я вчера надел шорты, потому что невозможно. Я люблю шортики. Все, гавайскую рубашку, сланцы, и поехал, как в старые летние времена, вот, кататься по городу. Заправился вчера вообще без проблем. Угу. То есть как-то с бензином стало хорошо.
1: Ну, налаживается.
0: Да, и это прям радует. Ну что, давайте также будем начинать наш день с позитивных новостей. Мы расскажем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. Всем 20 поздравим именинников. Прекрасно, прекрасно.
2: Замечательно.
0: Всем 30 яркие заголовки. Тоже интересно. Всем 40 астрологический прогноз. Надеемся, что у каждого знака зодиака будет какая-то своя изюминка. Ну и в 7:50 наша игра вместе с Яндекс.Лавкой. Конечно, отличный приз. Разыграем среди всех желающих на Джем-ФМ.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.
2: 102,5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +16 градусов. Время поздравлять именинников. Давайте посмотрим, кто сегодня отмечает свой главный праздник. 9 сентября, среда.
3: Давайте.
4: Ритм. Сегодня свой день рождения отмечает солистка группы А-студио Кэти Топурия. Назову треки А-студио. Это «Так же, как все, ты и я улетаю». Музыкальный талант Кэти заметила соседка, учительница пения. И уже в 12 лет девушка выиграла свой первый международный музыкальный конкурс.
2: Здорово.
4: Кэти известна своей страстью к эпатажным нарядам. Она сама себе дизайнер, она создает одежду, в которой появляется на концертах. Угу. Почти все образы, что мы видим на сцене, придуманы самой певицей.
2: Интересно.
4: И, кстати, у нее есть свой собственный бренд одежды, который называется Кэти Ван. Это ее имя на грузинском.
2: Слушай, ну, когда закончит петь, будет шить одежду, красота.
4: Тоже неплохо, но уже шьет.
2: Уже шьет, да.
4: Да. Еще один именинник у нас есть. Это американский актер, комик, сценарист и продюсер, которого вы наверняка знаете, Адам Сэндлер. Сегодня отмечает день рождения. Прославился как исполнитель главных ролей в комедиях, таких как «Счастливчик Гилмор», «Большой папа», «Маменькин сыночек» и «50 первых поцелуев», конечно. Его характерный юмор, часто сочетающий гротеск и сентиментальность, принес ему любовь зрителей по всему миру. В начале карьеры был не самым удачливым стендап-комиком, да и с ролями в кино ему очень не везло, и все фильмы, в которых он принимал участие, проваливались в прокате, его постоянно критиковали. Устав с этим бороться, с неблагодарной индустрией кино, он не придумал ничего лучше, чем создать собственную продюсерскую компанию и снимать свое кино. Так появилась Happy Madison Productions, на заставке которой изображен отец Адама, играющий в гольф.
2: Слушай, ну мне кажется, так и нужно поступать.
4: Да.
2: Это сейчас хорошая мотивация для тех, кто вечно получает какие-то отвороты. Там, и
4: человек
2: думает, да, наверное, у меня ничего не получится.
3: Да,
2: нет.
3: Мне кажется, после американского пирога там уже все и так было понятно, что все хорошо.
2: Здорово. Ну что, пожелаем новых интересных проектов. Давайте поздравим всех, кто в Екатеринбурге сегодня отмечает день рождения, именинники. Вас с праздником, с вашим событием, с вас вкусняшки, ну а вам подарки. Внимание, все, что полагается в этот красивый, важный для вас очень день. Так, ну что, мчимся дальше. Через 10 минут в утренней гимнастике уже яркие заголовки.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита уже готова рассказать, о чем они будут.
1: Расскажу про необычные соревнования в Японии. Тебе по получению очень подошли.
0: Жду.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
8: Вы любите поспать?
7: Спросила людей, которые...
8: Ну так, на всякий случай.
9: Которые утром просыпаются в 5
7: утра. Ну как, Рит, конечно, все, мне кажется, любят поспать, особенно в выходные, когда есть время.
8: В общем, я расскажу про такие соревнования, которые бы точно пришлись вам по душе. В Японии пройдут соревнования по сну, где нужно просто уснуть быстрее всех. На кону приз 1 миллион рублей.
7: Интересно, как будет фиксировать человек, который уснул и который не уснул?
9: А как, да, друг за дружкой следить, что ли, или как?
8: Я сейчас все расскажу.
7: Давай.
8: Правила вообще, правила мечты. За 90 минут нужно заснуть быстрее соперников. Отдельно наградят за самый глубокий сон и самую необычную позу во сне.
7: Еще интересно. Ну, с позой, ладно, еще можно разобраться.
8: А там будут специальные датчики.
7: А, датчики.
8: Да, которые будут все фиксировать.
9: То есть обмануть не получится.
8: Не переживайте. Да, причем предупреждают, что нельзя до этого не спать.
7: Вот а так. Как они это будут контролировать?
8: Вот этого я уже не знаю. Вот об этом не сообщается, как они будут проверять, кто спал, а кто нет. Может быть, по мешкам на глазах, я не знаю. Таким образом, организаторы мероприятия, проводя вот все это, стремятся привлечь внимание к проблеме хронического недосыпания, которая является актуальной для трудоголиков-японцев. Причем на турнире будут специально создавать помехи, шумы, мешающие спокойному засыпанию. Итоги турнира подведет специальная экспертная комиссия на основании данных с этих самых датчиков, фиксирующих физиологические показатели участников.
7: А перед тем, как начнут соревнования, можно плотненько перекусить?
8: А вот здесь, да, кстати, не возбраняется.
7: Где эти соревнования адресуются?
8: В Японии.
9: Соревнования мечты, Павел Павлович.
7: Да, приз наш уже. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
7: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже сейчас плюс 16, в Ревде плюс 12, в Краснотуринске плюс 13 градусов.
6: Реклама.
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
12: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 8:10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас начинается игра от Яндекс.Лавки. Проверяем сладкоежики, задаем вопросы об уральских десертах, которые считаются традиционными для нашего региона. Прямо сейчас ты можешь выиграть сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. И у нас уже есть участник Константин, он из города Первоуральск, работает водителем «Газели», сейчас и мчится в Азбест. Костя, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как настроение? Среда на календаре?
1: Настроение замечательное.
2: Классно!
1: Погодка радует вроде бы.
0: Да, это правда. Погода действительно молодец. То есть не дождей, так тепло, хорошо, комфортно, в общем, на улице.
2: Не подкачало.
0: Слушай, хочется спросить тебя про десерты. Что ты любишь из сладенького? Какие у тебя любимые десерты?
1: Ой, у меня сладенькое... Работаю так, как на «Газели», в свое время работал в мире сладостей.
0: Ух ты.
1: И разводил тортики.
0: Ничего себе!
1: Как бы, вроде бы перепробовал очень многого сладкого.
0: А что тебе больше нравится? Ну, потому что сладостей действительно много. Вот что тебе понравилось? Может быть, какой-то тортик особый?
1: У меня самый такой... Это то торт «Наполеон» очень больше всего нравится.
2: Классно.
3: То есть ты тортики не довозил, получается?
0: Не все тортики, не все «Наполеоны» доезжали.
2: Не все доезжали.
0: Всегда на один «Наполеон» меньше, да, почему-то был?
1: Да.
0: Так, ну здорово.
2: Ну что, к вопросу перейдем. Вчера у нас была королевская ватрушка, а сегодня королевский медовик. Это многослойный торт с медовыми коржами и нежным кремом. А еще в нем есть прослойка из кислой ягоды. Внимание, вопрос. Какой? Что это за ягода? Первый вариант – малина. Второй вариант – клюква. Третий вариант – арбуз. Да. Давай, выбирай.
1: Клюква.
2: Абсолютно верно. Молодец. Действительно, это клюква. Именно из нее делают ягодную прослойку для настоящего уральского медовика.
0: Костя, ты молодец. Ну, не зря со сладостями работал. Сразу четенько ответил. Поздравляем.
1: Пробовали.
0: А, пробовали, знаем. Ну и правильно, потому что все, кто в теме, все, кто сладкоежки, все наши. Поздравляем, ты получил.

0: Сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей. Можешь и медовиком полакомиться, и другие сладости из региональной серии десертов попробовать, например, маковый торт, королевскую ватрушку или брусничный чизкейк.
1: Ура, ура, ура! Спасибо большое!
2: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
0: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
2: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
0: Обязательно попробуйте!
2: Возрастная категория 6+.
0: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-9250. Город Москва. Я завяжу.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Готвальда, Дебеля до Черепанова, также Краснолесье, Требинина до Вильгельма, Дегенина. Проспект Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. Много машин на Вильгельма, Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Амундсена, Щурса от Волгоградской до 8 марта. Самое большое затруднение на Березовском тракте, Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 15 минут.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Это утренняя гимнастика. Пал Палыч, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро, всех со средой, всех с экватором недели. Всех взрослых, детей, мам, пап. А еще сегодня хочется обратиться к домашним животным. Потому что наши домашние животные, как нам кажется, управляются нами. Но на самом деле мы частенько управляемся ими. И даже этого не замечаем. А они устанавливают свои правила тем временем. Ну, элементарно это когда пойти погулять. То есть хочешь, не хочешь, а если тебе пришел, там, не знаю, в 6 утра по тебе погулял, человек понимает, что надо идти на улицу. Uh-huh. Встал, пошел. У меня собаки, животных нет, я просто по рассказам своих друзей, знакомых. Uh-huh. У нас у родителей завели маленькую вроде собачку, чего там ее слушаться-то, да? Но нет, первое, что она сделала, когда мы с ней познакомились, когда только пришел, это было лето, в сланцах, а когда мы стали собираться, я их оставил, как обычно, в коридоре, uh-huh. когда стали собираться, они были съедены.
1: О, все.
2: Нормально.
0: Да, там прям, причем один еще более-менее держался, простой просто в хлам, и мы кое-как его примотали скотчами, сразу же поехали в обувной магазин покупать мне обувь. То есть он сказал, так, обувь убираем, не оставляем на полу.
1: Может, именно сланцы твои вот ему не понравились?
0: Вот, я не знаю, но тем не менее, он меня сейчас приучил, когда я прихожу, я в свою обувь убираю, другую не знаю, может быть, именно моя была вкусная, может, кожа была натуральная именно, а остальная тряпичная его не интересовала.
1: Ну или он хочет, чтобы ты ходил босиком.
0: Ну есть же такое, да? Вот, у тебя, кстати, наверное, тоже правила какие-то устанавливает собака, потому что ты просто живешь с псом.
1: Да,
0: что ты делаешь по его желанию?
1: Я, мне кажется, все делаю только по его желанию, исключительно. Например, вот буквально вчера вечером я лежу, работаю в телефоне, значит, в левой руке, нет, у меня сначала был в правой руке телефон, и он тоже лежал справа, он лег, разлегся. Во-первых, он меня постоянно подпирает, вот ему надо так ложиться, чтобы меня подпирать, притеснять. И если я его не чешу, то он начинает меня лапой сам чесать. В общем, я должна работать так, чтобы телефон был в левой руке, а правой рукой я его должна обязательно почесывать параллельно. Это делать, кстати, координационно непросто. Но мне приходится...
0: Телефон, да, чесать, ну
1: но
0: да.
1: Мне приходится, потому что он постоянно меня на это провоцирует со своей сухой лапкой.
2: А порода у тебя вот...
1: У меня бигль.
2: Бигль.
1: Да.
0: То есть не маленькая собачка, такая.
1: Ну такой он,
2: среднячок.
1: Килограммов 19.
0: То есть, в принципе, чувствительное его прикосновение, я бы сказал.
1: Очень, да, прям хорошо ощущается еще, когда у него коготочки чуть-чуть появляются. Я стараюсь, конечно, подстригать, но все же. Потом, если у него, например, нет воды в его мисочке, ну, например, на дне там чуть-чуть осталось, он начинает по этой миске тарабанить на весь дом. Бам-бам-бам! Давай быстро наливай. Потом, обязательно, в его присутствии у меня должны все шкафы быть открыты.
0: Вот открыты?
1: Мне это вообще
0: любит
1: не нравится.
0: Любит твои наряды, что?
1: Да, пока все не откроет.
0: Он ходит сам открывает.
1: Он ходит лапой, открывает, что мне пришлось убрать с нижних полок в его доступности абсолютно все. Иначе он все поедает.
0: Теперь понятно, почему он их открывает. Он думает, там еда.
1: Он открывает все шкафы. То есть, вот если вот, допустим, ко мне приходят гости, они видят, в каком состоянии мою квартиру. У меня сброшены с дивана на пол все подушки. Это всегда, это стабильно. Если там покрывало, я уже не накрываю, потому что оно будет на полу. И обязательно открытые шкафы.
0: Это прекрасно.
1: Раньше он еще холодильник открывал, сейчас я просто очень плотный. У меня очень плотная морозилка, слава богу, ему не удается. Но он пытается, кстати.
0: Купи, это, знаешь, для детей есть такие штучки, приклеиваются.
1: А у меня есть такие.
0: Это для маленьких детей, чтобы не открывать.
1: Да.
0: Ну что, здорово. Давайте про ваших питомцев также поговорим. Точнее, про правила, которые устанавливают ваши домашние животные. Что это за правила? Что вы делаете по их желанию? Пиши нам. В +7 7 +7 9 3 2 0 2 0 102 5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал, ну, либо группа ВКонтакте. Почитаем, поулыбаемся, посмеемся. Ну и, конечно, кому-то из вас еще достанется классный приз от Jam FM.

0: 8:30 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита что-то нам нашла.
1: Расскажу, как шимпанзе стал автомехаником настоящим.
0: Прикольно.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
5: В сети стало очень популярное видео, на котором волонтер зоопарка Майами вместе с шимпанзе по имени Лимбани ремонтирует автомобиль. Все по-настоящему.
4: Волонтеры и шимпанзе?
5: Да, Лимбани еще больше там участвует. Он вообще впервые занимался ремонтом автомобиля, но очень быстро освоился и сразу начал работать. Он прям по-настоящему крутил болты, помогал ставить колесо, там нужно что-то с тормозами было сделать, поменять что-то, и подавал ключи. Например, там ему механик говорит, подай мне ключ на 10, и он
6: прямо на 10 дал. И подал.
5: Он все понял, да. Потом он его посадил за руль автомобиля, пристегнул, и шимпанзе крутило руль, как сумасшедший. Это очень странно. Но он так соображает. Я рекомендую вам посмотреть это видео. Он так классно вообще все делает с такой сноровкой, с такой уверенностью. Быстро раз, чик-чик. Я так не смогу.
6: Но это настоящее видео, да? Правдивое. Не
5: нейронка. Это не ИИ. Нет.
4: Иногда получаешь машину за офицера, все думаешь, действительно тебе кто делал?
6: Действительно, да.
4: Теперь я понял. Ответ.
6: Под конец рабочего дня, ну, всяко может быть.
4: Ну, в любом случае, пожелаем, наверное, удачи. Лишь бы машина ездила.
5: Я думаю, там все хорошо.
4: Чью машину ремонтировали? Директора зоопарка?
5: Нет, волонтер свою собственную. На себе пока решил попробовать.
4: Ну, когда нет денег, любая помощь вперед. В плюс. Это яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, в Полевском плюс 11, в Асбесте плюс 15, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
2: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Здравствуйте, пишет нам Александра. Передайте привет водителю Виталию из Сагаса Меда. Едем по Гретневьянский, Кировград. Слушаем радио, обожаем ваше радио. Большой привет Виталию передаем. Александра, все, выполнили твою просьбу. Сейчас можем пообсуждать нашу тему утра. Сегодня у нас тема про домашних питомцев. Спрашиваем у вас правила, которые ставят твои домашние животные. Какие они, что вы делаете, так как хотят они, а не вы.
1: Яна пишет: моему коту 15 лет, и вот уже как 4 года назад он установил правило: пьет воду только из ковшика.
2: Вот так вот.
1: Видите ли, из миски она ему кажется невкусной. Вот такие вот причуды на старости лет.
0: Интересно.
2: В смысле, он сам из ковшика прям...
0: Из другого не будет ничего.
2: Берет из ковшика?
0: Нет, его надо...
1: Не наливает, ему надо предоставить.
0: Будьте любезны, только
1: ковшик. Но миска ему не нравится.
0: Конечно.
2: Про себя хочу рассказать. У меня карликовый пинчер, собачка, спит с моей супругой под одеялом под одним. Не дает, так сказать, даже пообниматься. Рычит.
0: Рычит?
1: О, да? Ничего себе.
0: А вот, кстати, похожее сообщение пришло. То есть он тебя ревнует, получается, как...
2: Вот, ну, говоришь хозяйки на место, но это надолго не работает. То есть минут через 10, через 15 он опять там.
1: На своем
2: она,
1: месте.
2: Вернее, да, на своем месте.
0: Похожее сообщение пришло от Светланы. У нас есть попугай Пыш.
1: Ой, Пыш. Смешное название.
0: Он установил абсолютно монополию на тактильность. Правило гласит: гладить можно только его. Людей трогать запрещено. Стоит мужу взять меня за руку, сидеть на диване, как из клетки вылетает белый пушистый снаряд. Он запрещен. Прыгает точно между нами, растопыривается звездой, перекрывая доступ друг к другу. Ну, громко начинает возмущенно кричать, чирикать. Это, собственно, типа, погладь его.
2: Угу.
0: Меня надо гладить. Зачем ты гладишь ее? Меня,
1: да.
0: Я здесь.
1: Они почему-то такие эгоисты, эти животные.
0: Пока никого не трогаешь, да. Все нормально. Есть такое, ревнуют они друг, ну, особенно к тому, кто больше нравится в семье.
1: У меня еще постоянно так вот поскуливают, вот так вот именно вот в такой интонации, чтобы ему что-нибудь сделали приятненькое.
0: У нас ребят был попугай, там у них тоже было правило закрывать за собой ванну, дверь в ванную комнату. Потому что если кто-то отходил, мыл руки или что-то, он сразу летел на шум воды и бросался под струю.
2: То есть купаться любил.
0: Возможно, да. Но вот они всем гостям говорили: вы если руки пойдете мыть, дверь закройте, а то попугай прилетит к вам прям под кран.
1: У меня тоже в ванную нужно строго закрывать дверь, потому что он копается в корзине с бельем.
0: Ну, как ты хотела, все,
1: да,
0: приучил. Правило: закрывай дверь в ванну.
2: Да, еще, кстати, нужно мусор вовремя выносить.
0: Ой, это вообще классика, когда приходишь, и все у тебя.
2: По всей квартире.
0: Правила, которые устанавливают твои домашние животные, что ты делаешь по желанию своего питомца, пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Там же находится наш канал, ну, либо группа ВКонтакте. Все читаем, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз, который кому-то из вас точно вручим на Jam FM.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8 часов 48 минут плюс 18 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Готвальда от Бебеля до Черепанова, также Краснолесье, Дребедина до Вильгельма до Генина, Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров, много машин на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, на Амундсена-Щёрса от Волгоградской до 8 марта и на Березовском тракте трудовой от Барьерной до улицы Мурзинская.
11: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Наступает время всех, кто любит призы и подарки получать на радио. Итак, совсем скоро игра «Мальчики и девочки». Конечно же, разыграем, как всегда, отличный приз. Сегодня это билеты на спектакль. Кто хочет сходить в театр, благодаря Jam FM, милости просим. Что нужно сделать для того, чтобы стать участниками игры? Прямо сейчас рассказывает Маргарита.
1: А прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем дружно и мальчиков, и девочек. Присылай смайлик, мы с тобой свяжемся, и все, ты в нашей игрушке «Мальчики и девочки» на Jam FM.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроках месте пройти получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
5: Джем FM.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Голубая комната», категория 18+. За приз поборются со стороны мальчиков Максим из города Ревда. Работает в автосервисе, но сегодня у него выходной. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как проводишь выходной? Что делаешь?
1: С ребенком по делам ездим, то в школу, то в секцию.
2: Ага. Хорошо.
0: Слушай, а ты не смотришь сериал, сейчас идет про как раз сериал, который снимали в Ревде, на завод называется?
1: Да, смотрю.
0: Ну как, похоже, там правда все в Ревде снимали? Или просто мне интересно мнение местного жителя? Это ваш городок такой, да, красивый?
1: Да, наш город, прям видно, локации.
0: Я просто вчера удивился, показали план ночного города, ночной Ревды, и там прям такой большой водоем, вокруг огней, как в большом городе. Это
2: ой,
0: вас...
2: круто.
0: А что за водоем такой там находится?
1: Ревдинский.
0: Ой, прикольно. Красиво очень, ну что, здорово. Играешь ты, Максим, сегодня с Яной, она также из Екатеринбурга, работает в магазине детских товаров. Яна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ты уже на работе или что-то собираешься?
3: Да, собираюсь.
0: Собираешься на работу. А что успеваешь делать за утро, то есть вот этот участок от подъема до работы, что успеваешь в это время сделать?
3: Ну, у меня как раз по вашей теме несколько животных, поэтому в основном ими, плюс детки. Так что утро насыщенное.
0: А давай поподробнее про животных. У тебя кто животные, какие правила, раз уж ты заговорила по поводу нашей
2: темы? Что они там устанавливают?
0: Какие правила у них есть?
3: Да, они такие. Значит, у меня собачка, французский бульдог, мальчик, ему 5 лет. Два кота.
0: Ого,
3: ничего себе. Ой, британец и простой дворняжка. И хомяк.
0: Вот это да, у каждого свои какие-то хотелки, да?
4: А кто самый главный в этом во всем?
3: Самый главный у нас, это по старшинству. У нас самый старший кот, ему 13 лет, зовут его Мишутка. И он действительно, он очень требовательный. То есть он может стоять, на тебя так смотреть, что ты все понимаешь.
2: Всех строит.
4: Всеми управляет.
0: Ну, должен быть такой, понимаешь, ну, да, когда один. Взрослые ушли, кто-то должен оставаться
2: возглавить
0: за таким
2: эту
0: хозяйством
2: банду.
0: Управлять.
3: Это именно он.
0: Ну, здорово. Ну что, мы познакомились немножко с нашими участниками. Сейчас все-таки давайте к нашей игре. Слушаем правила и начинаем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопрос. Просто для девчонок, я для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Максим, лови первый вопрос.
2: Платье Baby Doll. Это платье с завышенной талией или заниженной?
1: Завышенной.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Яна, вопрос для тебя. В каком районе Екатеринбурга находится памятник очкам? Район Синие камни или Пионерский?
3: Пионерский.
0: Синие камни. Байкальская 29. В 21-м году он появился. Гигантские очки как символ упорного учения и любви к знаниям. Съезди, посмотри, сделай фоточку. 1-0, пока мальчики впереди. Максим, вопрос номер 2 для тебя.
2: Криспелли – это итальянские блины или итальянские оладьи?
1: Блины.
2: Абсолютно верно, такие блинчики, молодец, прав.
0: Яночка, нужно дать правильный ответ вот на какой вопрос прямо сейчас, иначе продуешь. Какой город является столицей Турции, Стамбул или Анкара?
3: Стамбул.
0: Анкара. Хотя многие считают,
2: мы
0: что Стамбул.
2: Мы тоже так думали, да.
0: На самом деле вот такая история. Ну что, счет
3: девочки
0: у нас...
3: Девочки такие девочки.
0: Яночка, это значит повод встретиться снова. Ждем от тебя новых смайлов. Обязательно поиграем, обязательно заберешь свой приз на Jam FM. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Тебе спасибо за то, что была сегодня с нами, и ждем снова. Ну а Максима поздравляем с победой! Ну все, готовься в театр, вручаем тебе приз, это пара билетов на спектакль «Голубая комната».
2: На правах рекламы.
0: Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: рискнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: Где пробки?
7: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Московская от Волгоградской до Чёрса, также объездная от Московской до Мунцина, машинная от Чёрса до Фурманова. Много машин также на объездной от станции диагностики ГАИ до Кольцовского тракта, на Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина и на Трудовой Губахинской от Берёзовского тракта до проезжей.

0: 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня в теме утра мы с вами обсуждаем правила, которые устанавливают твои домашние животные. Ведь нам кажется, что мы главные в доме, но когда появляется пес, кошечка, попугайчик, хомячок, и оказывается, что нет. Угу. Сначала они, а потом уже мы. Да. Почитаю сообщение, которое нам еще прислали, что нам еще интересного здесь написали. Давай.
1: Оля пишет: у нас песик жесткошерстная такса. В целом у нас гармония. Он идеально принял весь наш уклад жизни. А традиция такая: в 6 утра, после того, как прозвенит будильник, берет в зубы игрушку, и так как с ней лаять нельзя, она же выпадет. Угу. Он ходит и гудит, пытаясь лаять с игрушкой в зубах. Понимаю. Я делаю вид, что сплю. Он идет к мужу. С его стороны тот тоже не подает признаков пробуждения. Так ходит туда-сюда какое-то время, пока мы не встанем, потом ложится к себе в лежанку и мирно спит.
0: А, ну тот случай, когда всех поднял, все встали, все, да. Я пошел спать.
1: Извините.
0: Молодец.
2: Свое дело сделал.
0: Денис написал: у меня есть кошка, зовут Оскар, пьет только из-под крана, идет в туалет только, когда я лягу спать, вот прям ждет. И что самое странное, у нее какой-то ритуал: спит у головы жены. Прохода у кровати два, и она постоянно через мою голову идет к жене. Нельзя, ну то есть со стороны жены зайти. То есть она заходит со стороны Дениса, получается,
1: да.
0: Через Дениса.
1: Да. Выбирает.
2: Через голову обязательно.
0: Через голову два прохода выбирает твой. Ну, вот как бы, если что-то себе, мне кажется, наметило, да, животное, какую-нибудь там тропу или какое-то определенное место облюбовало, да, ее оттуда уже не выгонишь. Говорят же, что надо устанавливать лоток не где хотите, не лоток, а место, где они живут. Она сама где ляжет, выберет, туда и ставить, потому что там почему-то им, видимо, нравится, не знаю.
2: И ляжет она к тебе на диван.
0: Думаешь?
2: Да.
1: По-разному.
0: Вообще
1: бывает.
0: Домашний питомец делится на два вида, которые я видел, по крайней мере. Это те, которые позволяют людям залазить на диван, и те, которые не залазят на диван. Поэтому тут же как воспитаешь.
1: Как приучишь.
0: Да. А еще приходишь к некоторым в гости, и там собаки с таким лицом стоят, смотрят на тебя, а хозяйка тебе или хозяин говорит: ничего им не давать со стола. И ты сидишь такой, а снизу на два глаза.
2: Такие глаза!
1: Вот и я.
0: Что ж с тобой сделать-то?
1: У меня так, да.
0: У многих, я думаю, да, похожая история. Продолжаем принимать тебя сообщения в тему утра. Правила, которые устанавливают твои домашние животные. Что это за правила? Присылай нам в мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Там же находится наш канал GMFM. Либо пиши в группу ВКонтакте. Все читаем и за одно из сообщений по традиции выбираем приз и дарим приз на GMFM.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки от яркой Риты.
1: Сейчас будет провокационный вопрос. Вы любите со своими женщинами ходить по торговым центрам?
2: Ну, прозвучало провокационно.
0: Да, ну как, там есть чем заняться, но вот именно в торговый центр еще можно прийти, но именно потом по отделам ходить, это уже невыносимо.
2: Вот, скажу честно, не люблю.
0: Ну, конечно, нет. Как это? Потому что, ну, это же невозможно.
1: Вы снаружи на лавочке сидите?
0: Не снаружи, есть внутри места, где можно приятно провести время.
2: Мы дома находимся в этот момент. На диване.
1: Интернет сейчас пестрит фотографиями мужчин, которые ждут своих дам около бутиков люксовых брендов, таких как Chanel, Dior, Hermes и так далее. Даже есть целый микротренд под кодовым названием «Несчастные мужчины». Ну, посвященный мужикам, застрявшим в торговых центрах. Причем спектр эмоций на этих фотках самый разный. От отрицания стоимости покупки до смиренного ожидания у входа. Причем самые несчастные мужчины запечатлены в бутиках Hermes. Большинство мужчин на этих фотках пока ждут своих женщин, спят. И фотки там совершенно разнообразные. Один, например, спит с двумя детьми на коленях, они тоже спят, дети эти в одинаковых куртках и просто ждут свою мать, видимо, все там. Другой с собакой спит. А еще есть забавный кадр, когда сидит парень, читает книгу и, не отрываясь от чтения, просто протягивает карту.
0: Ну, тут я вообще не понимаю, зачем они сидят у магазинчиков, ждут. Там есть прекрасные
1: фудкорты. Но они внутри там сидят.
0: Зачем?
1: Там диванчики.
0: Не нужен диванчик, нужен диван с едой. Вот это уже интересно гораздо место.
1: Так, лайфхак, ну скажи, как ты делаешь?
2: А почему
0: бы на фудкорт?
2: Вот не сделать бы, например, комнату отдыха для мужчин.
0: Ну нет, в
2: с диванчиками, с телевизором, там.
1: Может быть, фудкортом?
0: С компьютерными играми?
1: Ой, какие вы.
2: Да вот чем? Почему? Почему?
0: Ну,
2: классно бы было.
0: Туда можно мужчин сдавать, знаешь, как детей. Возьмите моего.
2: В детскую комнату, это для мужчин специально.
1: В общем, идей много, лайфхаков много.
0: Хорошо, что сейчас есть интернет-торговля. Это яркие заголовки на GMFM.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 20 градусов. В Риже сейчас плюс 17, в Ревде плюс 14, в Краснотуринске плюс 16 градусов.
3: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох.
4: Сентябрь для вас.
5: Да.
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Кольцово. Также план «Ковер» действует в эти минуты в аэропорту Перми. Однако режимы беспилотной опасности ни в Свердловской области, ни в Пермском крае экстренные службы не объявили. В Кольцово напомнили, что пассажирам во время закрытия аэропорта следует дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте Кольцово, а также в авиакомпаниях. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей и кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «France Football». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Октранс». Официальный дилер «Джитур», автоцентр «Глазурит». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: тела.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Столица» Tenet Plus в автоцентре «Восток» в Березовском.
2: Реклама.
3: Я куплю плюс Tenet плюс Tenet плюс Tenet. Это новый Tenet Plus.
4: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
3: Это новый Tenet Plus.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
0: Утренняя гимнастика.
7: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM
7: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Ну что, настало время подвести итоги нашей темы обсуждений, кому-то из вас вручить подарки. Говорили мы сегодня про замечательных домашних животных. Кстати, победителю мы вручим сегодня пару пригласительных на фестиваль российских брендов категории 0+. А тема звучала так: правила, которые устанавливают твои домашние животные. Что нам еще написали?
1: Настя пишет: мой пес Бонни обожает сыр. Правило: если режешь сыр, первый должен попробовать он. Прибегает на сыр из любой точки квартиры, даже с балкона.
0: Попробуй. Подожди, еще Бонни не пробовал.
1: Да, извините. Сначала Бонни.
0: Алена пишет: с утра кто первый встал, тому мяу. Давай корми. Кофе потом попьешь. Давай быстрее. Ну, то есть, видимо, кто первый встал, тот обязан покормить сначала кошку. И неважно. А если гости пришли, и они не знают, что делать, а кот стоит и говорит: мяу, мяу.
1: Ну, у меня пес расшибет полквартиры, если ты первый начнешь есть.
0: Вообще, конечно, вы почитали, что многие питомцы действительно устанавливают правила, по которым мы живем. Хотя этого даже не замечаем. Даже спать ложимся некоторые... Ложатся некоторые, когда того животное пожелает. Ну и сообщение, которое нам понравилось, пришло от Кирилла. Доброе утро, GMFM, у меня Алабай, зовут Барби. Представили, да? Барби, и выходит такой пам-пам-пам, точнее такая. Так вот, она не начинает есть, пока я ее не поглажу. Вот если супруга ей приносит поесть обязательно, я должен присутствовать. Так, подожди, где Кирилл? Такой, представляешь, стоит... Здесь пусть погладит. Все. Кирилл, вручаем мы тебе за твое сообщение. Главный приз – это пара пригласительных на фестиваль российских брендов.
1: На правах рекламы.
0: 19 сентября в ЦК «Урал» пройдет фестиваль российских брендов.
1: Тебя ждут показы от 30 лучших дизайнеров страны, деловая программа и король гламура Сергей Зверев.
0: Категория 0+.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рит, слушаем.
1: Палыч, вот у тебя дочка-школьница. Чем она обычно завтракает? Это важно.
0: Вчера буквально мы с ней ездили и разговаривали по поводу еды вообще. Насколько я понял, у нее на завтрак сейчас греческий йогурт.
1: Ой, вот, это, кстати, правильно.
0: Да, она покупает там две какие-то фирмы, которые она любит. Он типа без сахара, что-то белка там много. И туда добавляет иногда мюсли.
1: Интересно. Вообще это хорошо, что все, что она делает, это туда, все правильно. Завтрак действительно может влиять на то, насколько комфортно ребенок проведет первые несколько уроков. Ну, это речь про школьников. Сможет ли он нормально концентрироваться? Врачи не рекомендуют начинать утро с большого количества сладкого. Сладких хлопьев, булочек, печенек, шоколадных паст, напитков каких-то сладких. При этом не стоит намеренно ограничивать школьника во всем сладком. Но оптимальный вариант достаточно простой. Источник белка сложный. Углеводы, немного жиров и жидкость. Вот, все по стандарту. Например, каша, яйцо, омлет с хлебом, творог с фруктами, натуральный йогурт, как у тебя, сыр, орехи. Не обязательно превращать завтрак в сложное меню из 5 блюд. Главное, чтобы он был привычным, полноценным и, что самое главное, ребенок действительно, чтобы хотел его есть. Еще важно, чтобы утренний прием пищи не превращался в борьбу. Вот это, знаешь, пока все не съешь, никуда не пойдешь из стола. Потому что у нас действительно, даже у многих взрослых с утра, правда, сниженный аппетит. Это нормально. Вот как-то так.
0: Слушай, ну, это что касается действительно... давай через палку, что называется, ешь, когда там заставляют.
1: Из-под палки.
0: Из-под палки, да. Так это, конечно, не нужно, потому что действительно тяжело, когда ребенка вот так вот все сталкивает, и потом уже... Ребенок прием пищи, то есть так, еда, опять будут эту невкусную кашу. Да, поэтому надо, наверное, поговорить, узнать, что ребенок любит на завтрак, и постараться как-то и свои хотелки туда.
1: Ну да, какой-то компромисс найти.
0: Да, давай вот это вот добавим, и вот это съешь. Будет вот это, ну и вот это съешь.
1: Соглашусь с тобой.
0: Как-то так. Ну, в любом случае, завтракать нужно. Завтракать — это прям без завтрака никуда. А вообще, мне кажется, завтрак всему голова.
1: Я с тобой согласна.
0: Вот такие вот яркие заголовки на Jam FM. Всем приятного аппетита, кто завтракает.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Интерлингва» — языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 13, Полевской плюс 14, в Асбесте плюс 18, в Туринске плюс 19 градусов.
2: Реклама. Доча из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: У тебя есть утренняя джемнастика?
2: На 102.5 FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Сегодня у нас среда, 9 сентября. Наш календарь говорит, что сегодня день тестировщика. Это те люди, которые тестируют всевозможные игры, программы. Ну, как
1: летчики-испытатели.
0: В общем, что-то какие-то тестируют.
2: У меня же супруга иногда понимаем в этом, но...
0: что-нибудь приготовит, говорит, ну-ка попробуй, вкусно, невкусно.
2: А, то есть ты тоже тестировщик.
0: Тогда я тоже тестировщик.
1: На тебе проверяют.
2: Сегодня еще день разноцветных букетов. Это, кстати, называются букеты такие дофаминовые.
0: Я знаю, мультибукет еще называется.
2: Я дарила маме, это из разных ярких-ярких цветов. Ну, не только там розы, например, или хризантемы, а разные, и обязательно, чтобы разных цветов.
0: Ну, прекрасно, дарим букеты, есть повод.
2: А еще сегодня день альпак.
1: Ой,
2: такие... кудрявые
1: такие, да, прикольные.
0: И они всегда смотрят на тебя, и как будто они о чем-то догадываются, как будто они что-то знают. С таким вот видом.
1: Взгляд такой хитрый.
0: И пожевывают, что он...
2: Какую-то тайну точно знают.
0: Так, ну что, привет и поздравления. Ждем от вас. Мессенджер наш не изменился. Макс, плюс 7932-020-125. Это зависит, порадует в течение всего дня. Встречайте уже совсем скоро диджея Дэна, также Яну Ефимову, ее свежие истории. Ну а в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу. Всем отличной среды.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. На Втурчермете в Екатеринбурге в районе военных городков и улицы Дорожной начали работать сирены оповещения. Видео, снятое жильцами высоток, публикует портал Е1. Напомню, что режим беспилотной опасности действует в Свердловской области уже около часа. Жителям региона экстренные службы рекомендуют сохранять в спокойствии и по возможности зайти в укрытие. Находясь дома во время действия беспилотной опасности, важно не подходить к окнам и укрываться в помещениях, в которых есть несущие стены. Теперь к другим темам. В ГАИ Свердловской области рассказали подробности тяжелой аварии на скоростной трассе М-12. Вчера в Красноуфимском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб. По предварительным данным, фура «Скания» двигалась из Казани в направлении Екатеринбурга. По неустановленной пока причине водитель фуры наехал на машину перекрытия дорожных рабочих. В течение нескольких часов транспорт в направлении Екатеринбурга из-за ДТП пропускали по одной полосе. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это прямое нарушение закона. Об этом пишет газета.ру. Издание напоминает, что ранее стало известно о премьере новых «Мстителей» и «Дюны», которая может быть отложена до весны 2027 года. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета.ру, сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Вместо того, чтобы каждый год или раз в несколько лет добавлять по одной високосной секунде или убирать ее в зависимости от скорости вращения Земли, ученые вообще думают отказаться от високосных секунд. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем добро-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. За бортом пасмурно и плюс 18. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер с юга от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-20 выше нуля.

Если уж знакомства, то только приятные, никак иначе. Шведская певица Септемба, а именно с ними на Jam FM 1.17 в Екатеринбурге. Ну и вообще в целом приятного экватора, рабочей недели, среда у нас на календаре. Ну а я всю приятность подпитываю хорошей музыкой, в первую очередь настроение. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Анжелика Варум, затем Анасти. Ну а первым в списке, первыми в списке Джонни и Федук на Jam FM.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Джем. Джем.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Солисты группы Ума Турман рассказали, как пишут новые треки. Артисты популярной группы заявили, что никогда не ждут прихода вдохновения для того, чтобы создать свежие музыкальные композиции. Братья Крестовские считают, что муза может и не появиться. Главный секрет в искреннем желании и дисциплине. Музыканты поделились. Чтобы начать сочинять, нужна тишина, свободное время, тетрадь, ручка и гитара. В этих обстоятельствах и приходит песня. Песня может получиться из чего угодно. Фраза, услышанная в разговоре, чья-то история жизни, а может и собственная. Как пишет Супер, исполнители отдельно отметили неожиданный всплеск моды на музыку 2000-х годов среди современных подростков. Братьев безумно удивляет и радует, когда на огромных стадионных концертах старшеклассники просят исполнить именно старые треки. Теперь мы точно знаем секрет успеха артистов. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. За бортом пасмурная, плюс 18. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ветер с юга от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня неплохо, 18-20 выше нуля.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

с замирающим сердцем от любви. А это хорошо. Сэм Фельдс, певица OX на Jam FM. И тебе пусть будет хорошо, и неважно от чего, главное, чтобы хорошо.

хорошо. Ну и хорошо, что ты здесь, на Джем ФМ. Оставайся, располагайся, все для тебя. Чай, кофе не обещаю, а вот с музыкой все в порядке. Зовут меня Диджей Дэн, и, конечно, отличная среда. На подходе Иванушки Интернешнл, затем Хабиб. Ну а прямо сейчас винтаж на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом пасмурное плюс 18. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 18-20 тепла.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Вылитая я. Бахти Турке на Джем ФМ, а у нас красивая дата. 09.09.2026. Значит, все по красоте пусть проходит. А если еще любитель нумерологии, завязан с цифрами, можно что-нибудь сегодня нажелать, загадать. В нашем случае точно гадать не нужно. 100% оставайся, располагайся, с хорошей музыкой не подведу. Меня зовут Диджей Дэн, ну и в целом хороший, удачной, продуктивной среды. Скоро Гамуль, Сори, Love Speak, затем Кост Лакоста, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ Полина Гагарина.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
6: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
7: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
10: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем ФМ».
13: И здесь снова музыка прямо сейчас.
14: 102.5. «Джем ФМ».

Костела Коста на Jam FM, ну а наша леди Яна Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп Валерия на Jam FM.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: И главный приз – автомобиль!
3: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acedefismostok.ru.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на «Джем-ФМ».
8: Привет! Роберта Паттинсона вместе с супругой признали самой модной парой на Венецианском кинофестивале. Голливудский актер и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус навели немало шумихи совместным выходом в свет. Поводом стал Международный Венецианский кинофестиваль. Как пишет Супер, для премьеры триллера «Prime Time» Паттинсон выбрал белоснежный костюм Dior. Сьюки надела полупрозрачное кружевное мини-платье. Пара выглядела настолько модно, что даже журнал Vogue оценил их лук по достоинству. Редакция СМИ назвала пару самым ярким союзом этого вечера. На показе публика рукоплескала Роберту целых 7 минут. Дело в том, что кинокритики назвали его актерскую игру потрясающей. Отмечу, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе с 2018 года. У актеров родилась дочка, имя которой они до сих пор держат в строжайшем секрете. У звезд прекрасное чувство стиля. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом пасмурно и плюс 19. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-20 тепла.
10: Реклама.
11: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
12: Нет, пока. А что?
11: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
13: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
11: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
14: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Каждый может найти свою вторую половинку даже на малиновой луне, более того, на обратной стороне. Ну а если уже поиски давно завершены, может только поздравить, беречь, хранить, любить и всем слушать хорошую музыку. Оставаться здесь на Jam FM. А я Мишель. Продолжает этот час. Совсем скоро Ариана, еще раньше не лет, Олег Майами, Леш Свик. А продолжит музыкальный нон-стоп Нюша на Jam FM.
1: Реклама.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнхмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 18. На завтра, четверг, 10 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 16-19 выше нуля.

0: Неподражаемая Мадонна на Jam FM 13.17 в Екатеринбурге. Меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю ставить для тебя хорошую музыку, ну и отличной среды. Скоро Арсений Мусати Казанов, затем Моц, ну а первым в списке Акмаль.
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток», да. Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Казанова!
4: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
3: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905.
6: 235-0905.
1: Jam FM.
6: И здесь снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
7: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Льюис Хэмилтон хочет познакомить Ким Кардашьян со своей мамой. Известный гонщик Формулы-1 заявил, что его отношения с моделью Ким Кардашьян выходят на новый уровень. Спортсмен собирается провести Гран-при Италии в Монце рядом со своей матерью, а заодно может устроить родственнице и встречу с Ким. Как пишет Супер, Льюис уже привез маму на знаменитую итальянскую трассу, где в эти выходные состоится домашняя для Феррари гонка. Поддержать его прилетит и возлюбленная. Поддержка любимых женщин даст Льюису мощную силу, уверяют инсайдеры. Они прокомментировали: «Льюис чрезвычайно близок со своей мамой и обычно не спешит посвящать семью в свои личные отношения. Все с Ким стало достаточно серьезным, чтобы объединить разные стороны его жизни. Это был бы естественный следующий шаг». Отмечу, что об отношениях пары стало известно в этом году. Ну а я лично уже жду их свадьбу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». Пасмурная в центре Екатеринбурга, плюс 18. На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 12. Завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Камрад, продолжает этот час на Jam FM, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. А вкупе с этим еще и привет и поздравления. Конечно, их никто не отменял. Все в силе, я на месте. Все работает. Наше общение на Jam FM. Отзовись, порадуй. Пожалуйста, выходи на связь. Макс, плюс 7-932-020-102.5. Можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте. Ну и, конечно, сайт radiojamfm.ru. Выбирай, как тебе удобно. Все обязательно зачту. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро отбитые мошенники. Ну а первой в списке Мари Краймбрери на Jam FM.
1: Реклама.

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: И здесь снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13, об этом сообщила МЧС Республики. После возобновления поисков сегодня удалось обнаружить еще одного погибшего альпиниста. Неизвестной остается судьба 4 человек. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина в ущелье Безинги сошла 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Беспилотная опасность действует уже в 3 регионах Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, опасность атаки дронов объявили в Тюмени и Югре. Продолжает предупреждение действовать и в соседнем Пермском крае. Аэропорты Екатеринбурга не отправляет и не принимает самолеты больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 20. Также, по данным онлайн-табло, 2 рейса в утреннем расписании Кольцова были отменены. В экстренных службах напоминают, что при режиме беспилотной опасности необходимо избегать нахождения на открытых пространствах. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа, об этом сообщили в Департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Четко, ясно, конкретно. И большой плюс, экономия времени. Замуж и бэби. Клава Кока на Jam FM. Ну и я четко представлю тех, кто в ближайшем будущем составит нам компанию. И хорошей среды. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Краш Адамс, затем Зиверц. Ну а продолжит нон-стоп на Jam FM Елена Темникова.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Днем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: бы поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем.
2: Джем FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Волочкова высказалась о мужчинах, требующих вернуть подарки после расставания. На днях российская балерина эмоционально высказалась о брачных договорах и подарках после расставания. Артистка заявила, что мужчина, который после разрыва требует вернуть подаренные им вещи, показывает свою не самую лучшую сторону. Волочкова прокомментировала: «Мужчина, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается особым умом». Как пишет Супер, Анастасия скептически относится и к брачным договорам. Она считает, что между парой должно царить абсолютное доверие без всяких обязывающих правил. К тому же, по мнению Волочковой, в ЗАГС бежать вовсе не обязательно. Можно просто наслаждаться друг другом. Отмечу, что сейчас сердце Анастасии Волочковой свободно. Ну и в чем же она не права? Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом пасмурно и плюс 19. На завтра, четверг, 10 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 16-19, тепла.
1: Реклама.
4: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Ты доводил меня, обила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна, при этом одна из пропавших

0: наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2500 до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 15.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 19. На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики прочат переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла.

0: солидарен на все 100. Тем более, если давно не было, и вот он появился, надо ловить удачу. Используй свой шанс. Том Новелима на Jam FM. Ну, в нашем случае, в первую очередь, использовать все абсолютно шансы в этот вечер, который потихонечку к нам подкрадывается. А это означает завершение рабочей среды. 15.04 в Екатеринбурге. Ну, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Она точно лишней не будет. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Майя Мишель. Еще раньше Мить Фомин. Ну, а первыми подхватят эстафету Серябкина и Дмитрий Урих со свеженькой вещицей на Jam FM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Хилькевич высказалась о романе Надежды Сысоевой с 26-летним блогером. Телеведущая высказалась о парах, в которых женщина старше мужчины. На эти мысли ее навели гости ее же шоу – 42-летняя Надежда Сысоева и 26-летний возлюбленный Николай Гололобов. В своих соцсетях актриса призналась, что в таких союзах ощущает особую энергию и искренность чувств. При этом Хилькевич до сих пор не избавилась от устоявшихся в обществе стереотипов. Она прокомментировала: «Я всегда боялась, что мой партнер будет младше меня или даже ровесником. Казалось, что он обязательно должен быть старше, опытнее и умнее. А вот если наоборот, это воспринимается иначе». Пару Сысоевой и Гололобова актриса назвала органичной и любящей. Хилькевич верит, что у них все будет классно. А я в этом даже не сомневаюсь. Ведь главное не возраст, а что в голове в этом возрасте. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». Пасмурная в центре Екатеринбурга, плюс 19. На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 16-19, выше нуля.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Лель раскритиковала мужчин, которые не поддерживают детей после развода. Певица раскритиковала мужчин, которые после развода прекращают общение с детьми и не оказывают им финансовой поддержки. В беседе с журналистами артистка призналась, что не понимает подобного поведения и призвала бывших супругов сохранять нормальные отношения ради общего ребенка. По словам Лель, после расставания людям важно не переносить личные конфликты на отношения с детьми. Певица считает, что бывшие партнеры по возможности должны продолжать общаться и поддерживать друг друга в вопросах, связанных с воспитанием ребенка. Артистка также вспомнила собственный опыт развода с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она рассказала, что после расставания старалась сохранить добрые отношения с бывшим и пожелала ему обрести новое счастье. Если есть возможность расстаться на хорошей ноте, то обязательно нужно ей воспользоваться. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». Пасмурно в центре города, плюс 19. На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама.
4: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

можем прям, ну, в нашем случае, значит, до утра. Не знаю, но как минимум на ближайшее время оставаясь тебя ждет вечернее шоу. В 17.00 Миш Киселев здесь нарисуется, с него разные интересности, ну и, конечно, подарки, потому что есть тема на вечер сегодняшний, в какой бы кружок, секцию ты бы записался именно сейчас, не в детстве, там, понятно, не в какой, потому что погулять, позажигать. А вот сейчас я бы записался на гитару, чтобы освежить свои музыкальные данные. Но это я. И к тому же

подарок я не получу. А вот ты запросто можешь выиграть, поэтому все свои варианты, ну, как минимум один, можешь присылать уже сейчас. Макс, +7 932 020 1025, либо пиши в группе JamFM ВКонтакте, не воспрещается, наоборот. Там появился пост в комментах. Оставляй, как всегда, автору лучшего сообщения достанется подарок. Итак, в какой кружок, секцию ты бы записался сейчас? В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Ну и просто оставайся на Джем FM. Меня зовут Диджей Дэн, прямо по курсу Бахти и Туркен. Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Я-1 и напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Екатеринбург стянули сотни полицейских. Они прибыли на международный фестиваль молодежи, который посетят 10 тысяч участников из разных стран. Силовиков размещают в общежитии Уральского политехнического колледжа. Правоохранители прибыли с дорожными сумками. У всех фирменные бейджи фестиваля. Глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных действий. Цитирует его агентство 66.ru. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге, напомню, с 11 по 17 сентября. Свердловский облсуд в эту пятницу, 11 сентября, рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Заседание начнется в час дня, сообщили в пресс-службе партии, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР. Истец настаивал на том, что организация злоупотребляет свободой массовой информации, а также нарушает закон об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа Свердловский облсуд удовлетворил иск о снятии партии с выборов. Кроме того, 7 сентября в Екатеринбурге задержали главу местного отделения «Яблоко», депутата Гордумы Константина Киселева по обвинению в демонстрации экстремистской символики в 2021 году. Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет Лента.ру. В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений слабый ночью, да, плюс 12. Завтра днем 16-19, выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 6 минут, в центре города 20 градусов жары. Я только что был на улице, поэтому можно смело сказать о том, что действительно великолепный сентябрь. Ну, по крайней мере, мне он безусловно нравится. Меня зовут Миш Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой с большим удовольствием. Пообсуждаю тему, которая пришла сегодня мне в голову. Вы знаете, в последнее время все обсуждают кружки, куда пойти, чем заняться. Кто-то в первый раз, кто-то возвращается, кто-то хочет добавить. Ну, в общем, есть какие-то секции и такие разные развивающие штуки, которые притягивают, быть может, даже и вас, кстати. Вот на эту тему и хочется поговорить. В какую секцию, кружок, ты бы записался, ну, прямо сейчас? Несмотря на то, что кружок и секция, казалось бы, у нас были в детстве, ну, нет, давайте пофантазируем, давайте поиграем, давайте, быть может, кстати, и запишемся прямо сейчас. Ну, а вдруг вы дадите какую-то рекомендацию, на которую мы все такие: о, идем 100%. Слушайте, я, наверное, в моей жизни было огромное количество секций: футбол, бокс, плавание, даже балет там тоже присутствовал. Это, конечно, дало для меня огромный результат. По крайней мере, ну сейчас я точно об этом благодарю и своих родителей, и самому себя за то, что не бросил после первого раза занятий. Давай говорить с тобой. Есть несколько вариантов, куда тебе можно отправить сообщение. Например, в личку. +7 932 020 125. В Максе тебя жду. Там есть и канал, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Все сообщения можно туда. Ну а если ты любишь за компьютером посидеть, тогда тебе ВКонтакте. Добавляйся в официальную группу. Ну там тоже уже все висит, все для тебя. Ну, а самое интересное сообщение, на мой взгляд, этого вечера: я одарю пригласительным в Континент Синема «АллатРь» на любой фильм. В общем, ребят, дайте мне ответ на вопрос, в какую секцию, кружок, ты бы записался прямо сейчас. Ну, а дальше и прямо сейчас, и прямо здесь — это «Добро» на часах 00.
3: Это будет наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: маякнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Ну, теперь немного о ситуации на дороге. В Екатеринбурге, как показывает Яндекс.Карты, 4 балла местами затруднения. Ну и где же крупнейшие из них? Объездная дорога от Громова до Амундсена 10 минут. Также проспект Ленина от Восточки до Карла Либкнехта. 5-10 минут проведете в дороге. Двигаемся дальше. Объездная дорога тоже в целом хорошо. От Московской до Амундсена 5 минут всего проведете в пробке. Ищите пути объезда.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 19 минут, за окном в центре города 20 градусов со знаком плюс. Начинаю читать ваши сообщения в ответе на тему, которая нас с вами сегодня объединяет. В какую секцию, кружок, ты бы записался прямо сейчас? Неважно, сколько тебе лет, просто вот хочу, не знаю, на курсы вышивания. Вот тебе, пожалуйста, хорошо. И начинаем читать ваши сообщения. В общем, нам написала Яна, говорит: всем привет. Я бы пошла на поварское дело, мясо-рыба. Это у меня все еще не идеально. И на курсы силы воли. Вот тут, Ян, я вообще 100% тебя поддерживаю, чтобы потом сдерживаться от приготовления такой вкусной еды. А, ты хитрюга. Получается, ты идешь для того, чтобы все-таки шедеврально готовить мясо-рыбу, а потом, когда приготовишь, чтобы не было вот этого салатик какой. Согласен, да. Но опять же, зачем прятать свои эмоции? Зачем прятать свои чувства? Давай, доставай их, чтобы все видели. Евгения нам говорит: я очень давно хочу записаться в продюсерский центр, чтобы вот именно с такой точки зрения, вот обучение для девочек, женщин, дефиле, позирование, вот в этой сфере. Блин, прикольно звучит, очень круто. Жень, вообще не откладывай долгий ящик, иди прямо сейчас. Останавливает меня цена. Вот тут согласен. Но с другой стороны, любой вклад в себя — это что? Инвестиция, естественно. Потом окупится вдвойне. Ну, по крайней мере, я искренне действительно в это верю. Также нам Юля говорит: дополню, она хочет кружок обжорства. Если такое существует. Слушай, Юля, если и существует кружок обжорства, то, мне кажется, он работает принципиально после 6. 100% магия какая-то объективно существует, но можно этим заниматься в целом и дома. Но всегда надо делать это в меру. Точно так же, как и читать ваши сообщения. Их отправлено очень много, но до конца этого часа я, безусловно, сделаю и прочитаю всех и каждого. Ну а ты не забудь отправить мне смс-ку с ответом на вопрос, в какую секцию, кружок, ты бы записался прямо сейчас. Ну а прямо сейчас у нас Гаязов Бразер, Санта Лючия.

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM.
5: Вечернее шоу на JAM-FM.
7: JAM без правил.
8: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии. Давайте поговорим про развлечения. Если в какой-то момент в вашей жизни вы думаете, что развлечение — это не для вас, вы только серьезный человек, вы ошибаетесь. Каждому из нас, безусловно, нужно немножко отдохнуть, знаете, повеселиться, сменить какой-то обычный ритм жизни. Так вот, вам новость, которая может обрадовать. Многие, наверное, из вас слышали о таком парке развлечений, как Диснейленд. Многие из вас, быть может, хотели туда поехать, а кто-то там был. Мне вот, к сожалению, пока не удалось там побывать, не могу как-то, знаете, понять масштабы, насколько это круто, весело и так далее. Но я бывал в парках развлечений, которые находятся локально в Екатеринбурге. И там всегда хорошо, там всегда весело. Причем неважно, сколько тебе лет, всегда найдется какой-то момент, который тебя будет веселить. И вот новость именно про это. Если вы уже посетили все парки развлечений и думаете, ну что делать, куда двигаться дальше? Так вот я вам скажу, что в России планируют построить масштабный тематический парк развлечений, который может стать крупнейшим в стране. В нем хотят использовать мотивы славянских сказок и русского фольклора. Вот все то, что вы знаете, что у нас там бабка-ёшка, у нас там колобок, вот этот кот ученый, вот все это будет там. И действительно, активно обсуждают строительство масштабного тематического парка, хотя, с другой стороны, в России существуют такие, знаете, парки развлечений огромного масштаба, например, Сочи парк, быть может, вы знаете, чуть поближе, чем Диснейленд, может, даже были. Как-то мы тоже там были с семьей. Великолепно, безусловно, спорить с этим нет никакого смысла. Также в Москве существуют парки сказки, например, Остров Мечты. Вот туда все никак не могу добраться, но, быть может, когда будет наш русский Диснейленд, ну, все-таки дорожка рано или поздно меня туда приведет. Как уточняется, что речь о проекте именно такого масштаба, и построить парк планируют при российско-китайском партнерстве. Они будут выступать в качестве инвесторов и предоставления необходимых, ну, аттракционов, давайте будем это называть так. Поэтому ждем, когда можно будет поиграть по-крупному. Да, действительно, но мне всегда интересно наполнение именно этого места, с какого года оно начнется и каким оно закончится. А будет ли там, не знаю, «Ёжик в тумане», например? Я бы вот хотел как-то, ну, тет-а-тет, лично, что ли, познакомиться. Если с Бабой-Ягой можно, часто встречаюсь. А вот что касаемо, например, «Ёжика», нет. Кто туда попадет? Будет ли какой-то отсев? Будет ли какое-то голосование? В общем, вопросов много, но главный из них мы уже увидели и на него ответили. Планируют построить. Ну, ждем, ждем. А что действительно мы не ждем, а происходит прямо сейчас, так это погода у нас за окном. Давайте узнаем, что интересного она нам готовит.
7: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, четверг, 10 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер в переменных направлениях, слабый ночью, да, плюс 12. Завтра днем 16-19, выше нуля.
7: Реклама.
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
5: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
11: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном 18 градусов тепла. Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос, а какую секцию вы бы хотели посетить прямо сейчас? Ну или, по крайней мере, планируете, ну или просто помечтать немножко это можно. Вера говорит нам о том, что кружок скалолазания. Согласен, прикольно, очень интересно. Во-первых, и развитие, и как бы физическая подготовка, там не постоять, знаете, как-то не пополучать удовольствие с точки зрения наблюдения. Здесь надо непосредственно принимать участие. Евгений нам говорит: Миш, привет, я бы записался на хоккей и на курсы игры на гитаре. Я вот как-то в своей жизни хоккей обошел с точки зрения и желания, и именно секции. А что касаемо игры на гитаре, соглашусь тут с тобой. У меня есть желание это сделать, ну или, по крайней мере, возобновить, потому что дома у меня лежит гитара. Но пока она только пылится, ну или, по крайней мере, греет мою душу. Хотя уже как будто бы... есть в этом что-то. Это вот из той, знаете, рубрики и серии, когда, если ты не можешь, хотя бы ляг и смотри в сторону этого. Вот я лежу вместе с гитарой и смотрю в сторону обучения. Хотя еще Женя написал, вот кому хочет на курсы по гитаре, он говорит, мне месяц назад подарили гитару, как будто бы... Ну, надо уже пойти. Ну, тут согласен, 100%. Юля нам говорит, вот только что сходила и взяла 2 абонемента в бассейн и на акваэробику. Юля, я думаю, что... Давай, это я конкретно тебя замотивировал. Мы вместе с GMFM тебя замотивировали отправиться. Ну, это хорошо. Это, безусловно, радует. Максим нам говорит, я обожаю лошадей. Вот после, знаете, после свадьбы брата и фотосессии с лошадьми я не выдержал и пошел записать. Когда было уже 23 года, занимался конкуром. Блин, как круто! Потому что я не представляю себя верхом на лошади. А вот Максима, ну как-то представляю. Хотя у него нет никакой фотографии. Вера нам говорит, а я бы записалась в студию бального танца. Вера, открываем интернет и залетаем туда. Как-то я тоже занимался бальными танцами, но с точки зрения просто, чтобы проникнуться, понять, что это вообще такое. И интересно, это очень интересно. Во-первых, развивает вашу тазобедренную часть. Там много всяких разных элементов. Катюх нам говорит, хотела бы на хоккей, на гитару, пианино или скрипку, так как все это очень близко. Я жду все ваши фотографии, понимаете, чтобы вы отправляли в личку и говорили, я пошел на гитару, я пошла на бальные танцы, не знаю, на хоккей, вот на скрипку, без разницы. Я думаю, что если не сегодня начинать, то когда? Безусловно. Самое лучшее время прошло, но самое, знаете, второй шанс выпадает именно сегодня. Вот поэтому предлагаю записать.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Я куплю-куплю-куплю-плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежности. Руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905
0: 235-0905
8: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 57 минут, пришло время определить победителя, но немножко почитаю ваше сообщение. Сегодня вопрос был такой: в какую секцию, кружок ты бы записался прямо сейчас? А Анюта вот говорит, я бы записалась на вокал, но очень люблю петь. Есть невероятное количество преподавателей, выдели хотя бы 15 минут, ну ладно, ну полчаса. А кстати, есть же в некоторых школах вообще бесплатные занятия, ну я имею в виду пробные, да, там на первый урок. Поэтому, Анюта, как реализуешь, обязательно говори. Света нам говорит, с большим бы удовольствием позанималась всякими прыгалками, лазилками с препятствиями. Согласен. Хотя возьми кого-нибудь из детей, не знаю, если у тебя есть или у знакомых каких-то, отправляйся на детскую площадку. Все, там вообще все можно, можно попробовать абсолютно все. Также Наташа нам говорит, доброго дня. Я бы хотела пойти на бильярд и падл, но совсем нет времени. Когда-нибудь перестану возить детей на их секции и обязательно пойду. А вот, а можно же, как бы, их секции, твои секции, вернее, сделать их секциями, ты можешь вместе с ними отправиться, но это так, как вариант, там в падл уже можно играть, вообще с детьми без проблем. И побеждает нас сегодня Лена, потому что она прислала сообщение, я бы хотела записаться на хореографию. Тут, казалось бы, уже говорили, но она хотела записаться на хореографию Майкла Джексона. Крутые танцы, как она пишет, нигде нет, нигде. Вот именно танцы Майкла Джексона. Согласен, здесь определенная индивидуальность, безусловно, присутствует. Лена, хотел тебе позвонить, но ты все не присылала и не присылала свой номер телефона. Ну ладно, он у меня уже есть, вот только что пришло. Так что поздравляем тебя, ты большая молодец. И ты получаешь подарок, пригласительный в Континент Синема «АллатРь» на любой фильм. Поэтому ждем тебя на просмотр.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии установлено несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на два дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крабе в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся в Киркире на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крабе до 2 часов дня воскресенья 13 сентября. Доступ к нему будет круглосуточным, пишет портал 66. В епархии ожидают большой поток паломников. Регулировать очередь будут волонтеры. Верующие просят Спиридона Тремифутского помочь с жильем, работой, здоровьем, если есть трудности в семье. По маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут ходить двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, отмечает «Комсомольская правда». Подвижной состав соответствует современным требованиям. В частности, в каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов. Переговоры близки к завершению. Сделка будет завершена после одобрения Высшего спортивного совета Испании, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра, четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» – управляй будущим.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.fm.
5: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 10 минут, и за окном в центре города 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Миш Киселев, и этот час я пройду вместе с тобой. Вечернее шоу «Джем без правил». Ну и начинаем с первой рубрики, которая, безусловно, помогает многим спланировать свой вечер. Она так и называется «Планы на вечер». Сегодня, как обычно, немножко о том, где побыстрее и все-таки где подольше. В первую очередь о фильме. Называется «Изгой». Вы можете посмотреть расписание в кинотеатрах, какой вам ближе, туда и отправиться. Это история о мужчине, в данном случае Серхио, приезжает в Утрехт с семьей на футбольный матч. Перед вылетом обратно в Барселону у мужчины случается паническая атака, и он решается остаться в Нидерландах, но сумев, как бы не объяснил внятно, что же все-таки с ним произошло, своим близким, он обрывает связь с прошлым абсолютно наглухо, и теперь ему предстоит начать новую жизнь практически без денег и без знания местного языка. Что из этого получилось? Собственно, отправляемся для просмотра. Тем более, Марио Касас там снимается в главной роли. А теперь для любителей театра. Немножко хочется рассказать про спектакль, который называется «Скелет в шкафу 16+.» Это Тургенев, пройдет сегодня именно в 19:00. Стоимость билета 1100-1200 рублей. Немножко об этом спектакле. Молодая супружеская пара Инна и Макс готовятся к приходу проверяющей из опекунского совета. От этого визита зависит и будущая судьба. Смогут ли они стать приемными родителями? Ну вот, задача. К ним приезжают два безбашенных брата, это Дэн и Жеки. Они, безусловно, искренне хотят помочь супружеской паре, но все выходит как-то не так. Хаос, нелепые совпадения и, конечно, безумные ситуации. Поэтому приглашаем вас на спектакль. У вас есть еще время для того, чтобы успеть приехать, ну или, по крайней мере, вечером можно сходить на фильм под названием «Изгой». Вот вам несколько вариантов, выбирайте. Но если у вас есть собственные планы, не забывайте, мы всегда их поддержим.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: А теперь немного о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карты, 4 балла местами затруднения. Где же крупнейшие? ЕКАТ от реки Исети до реки Решетка. Казалось бы, реки, но все-таки дорога простаивает. 41 минута, и вы будете дома. ЕКАТ от 20 километра до 16, также порядка 30 минут проведете в дороге. Ну и Московская от Хомякова до Куйбышева. 10 минут проведете в пути. Ищите, как это можно объехать.
0: И снова музыка.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 20 минут, за окном в центре города 19 градусов со знаком плюс, и рубрика «Голые факты». Поговорим о том, что в мире существует, и никак это не изменить. Один коротенький, другой, знаете, пободрее. Значит, про мандаринки поговорим. Пока еще, казалось бы, не сезон, но я имею в виду, они раскрываются и наполняются, знаете, где-то в начале, середине декабря. Потому что они какая-то такая для меня новогодняя игрушка, честно говоря. Но все равно, мандарины способны замедлять процесс быстрого старения организма человека. Вот вам коротенький факт, который вы можете воспользоваться прямо сейчас, если приедете, ну, проедете мимо магазина, захватите, и вот вам, пожалуйста. Ну, а теперь чуть-чуть побольше и поподробнее. Про улиток наших дорогих. Вы знаете, что некоторые виды улиток могут спать 3 года подряд. Но опять же, в биологии это явление называется анабиоз, ну или спячка. Зачем же они все-таки это делают? Нет, они не ждут, когда их вклад даст им процент. Нет. Зачем же они это делают? В общем, улитки впадают в многолетнюю спячку не совсем от хорошей жизни, а чтобы переждать экстремальные условия. Какие могут быть? Например, засуха, например, отсутствие еды или, наоборот, сильные холода. Как происходит этот процесс? Моллюск, ну вот эта улиточка, прячется в раковину и запечатывает вход специальной пленкой. И все процессы в организме замедляются до минимума, что позволяет сохранить влагу и, соответственно, энергию годами. Я думаю, что этим, ну вот этой способностью, честно, я бы тоже хотел обладать. Потому что вот ты ждешь, когда закончится рабочий день, и такой раз на пару часов закрыл глазки, все, просыпаешься, а все уже готово. Ты не есть не хочешь, не пить не хочешь, все нормально. В какие-то моменты жизни все-таки хочется воспользоваться и быстрее, чтобы время прошло. Но потом, оглядываясь назад, конечно, понимаешь, время, остановись, куда же ты все-таки идешь. А мы идем дальше, и впереди у нас Коста Лакоста «Календарь».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Казанова!

0: пиф паф, ой ой ой,
1: ой, ой, ой.
0: Пиф паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.
5: 18:29, ровно середина часа, ну, практически без 10 секунд, свежие истории в студии. Поговорим про Влада Соколовского и Диму Бигбаева. Если кто не знает, что это за парни, это группа Бис, ну, или еще более с ней, это Катя, возьми телефон. Вот это они, легенды, безусловно, российского шоу-бизнеса. А теперь покопаемся кое-где. Разногласия между артистами были в какой-то момент жизни, они, безусловно, были на пике своей карьеры, но потом все что-то пошло не так. В общем, они друг друга не поняли, или наоборот, поняли, да не так, они развалились, но вскоре они вновь объединились, и мы с большим удовольствием слушаем их новые хиты и вспоминаем, конечно, старые. Но вот момент, когда они еще как бы, ну, разошлись, Дима и Влад терпеть не могли друг друга и даже никак не поддерживали связь, а вели наиболее серьезную вражду друг с другом. Представляете, я думал, что вот распадается группа, ну и все, каждый своей дорогой, каждый своим музыкальным путем, но нет. Значит, я очень много палок наставлял Владу, говорит об этом Дима в какой-то момент своей карьеры. Он принимал участие в определенных шоу, и вот Дим Бигбаев, он подходил и говорил: слушайте, вот здесь у вас Влад Соколовский участвует, давайте он, ну, дальше не пойдет. Вставлял палки в колеса, ну, что делать? Ну, ладно, Дим Бигбаев во всем, конечно, покаялся, первым сделал шаг навстречу примирению, и вот теперь они вместе. Да, тут, конечно, вариация того, что надо признавать свои ошибки, но что-то мстить, там куда-то делать? Да ну зачем? Не тратьте свои эмоции, не тратьте. Будьте спокойны. Это, кстати, самая сильная реакция на происходящее. Ну, ладно, помирились, и, собственно, Дима Бигбаев признал, да, да, каюсь, я немножко там поебничал, но теперь они снова вместе, и это прекрасно. Музыкально вместе, я имею в виду, выпускает хиты, под которые мы здесь на Jam FM с большим удовольствием танцуем. Ну а теперь, чтобы танцевать не только дома, но можно было бы выйти прогуляться на улицу, давайте мы спросим у нашей погоды, как же у тебя дела и что нам от тебя ждать?
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». На завтра четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь грозой, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла.
4: Реклама.
7: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
8: Нет, пока. А что?
7: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
9: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
7: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
10: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:39. Пришло время для честного отзыва. Что это такое? Значит, нахожусь на всяких разных платформах, маркетплейсах, читаю ваши отзывы. Ну, не с точки зрения выбора товара, а с точки зрения поднятия настроения. Начнем с первого отзыва, который оставили на скотч или клейкую ленту, как вам будет угодно. Значит, из достоинств написали «прекрасная», из недостатков «изумительная», а комментарий: «Мой парень постоянно ругался, что я провожу время не с ним, а играю в компьютерные игры. Но с этой чудо лентой я легко привязала его к стулу и теперь могу проводить время в своей любимой игре». Согласен, здесь надо искать выход. Но опять же, любимая... Ну, а вы его привяжите рядом с собой. Вот он будет смотреть на вас, как вы наслаждаетесь. Опять же, почему он завидует? Вы же получаете удовольствие. Ну и что? Все нормально, так и работает. Значит, теперь отзыв нам оставляет Мария на, видимо, либо подводку для глаз, либо тушь. Я вот не силен в этом, но думаю, что вот какой-то из этого списка. В общем, она говорит: «Я стрелки нарисовала». А, ну, получается, подводку, да. «Я нарисовала стрелки, потом через час мы пробежали марафон, потом я искупалась в озере, и я ожидала, что они смоются. Но нет, пользуюсь уже полгода, все при ней». Ребята, ну, девочки, я не знаю, конечно, с точки зрения пользования, но мне кажется, это один из лучших отзывов, которые можно просто дать на косметику. Вы представляете, сколько в жизни ее свершилось, а она до сих пор остается накрашена. Шикарно! Проснулась после, не знаю, какой-нибудь, ну, дома проснулась, и у тебя все уже накрашено. Я помню, что в какой-то момент жизни я, конечно, не красился, но я помню, что я одевался заранее для того, чтобы в первом классе встать попозже и пойти в школу. Максим оставляет отзыв на карты. Значит, заказала девушке карты. Она нагадала, что мы расстанемся через 7 лет. Бросил ее сразу после этих разговоров. Доказал, что карты не всегда говорят правду. Но тут соглашусь, ребята, не надо ждать 7 лет. Но опять же, все, что касаемо карты, гадания и предсказаний, и всего, что с этим связано, это все, конечно, только какая-то юмористическая нотка. Никогда не воспринимал это всерьез. Для меня это было просто как-то, ну, получить какую-то интересную информацию. Но опять же, даже если вам говорят то, что вы не хотите слышать, это же всегда можно, ну, как-то повернуть в хорошую сторону и для себя, и вылезти не просто сухим, но еще и счастливым. Так что оставляйте отзывы, делайте наши, знаете, сохраняйте наши деньги в спокойствии, ну или, по крайней мере, поднимайте нам настроение именно вашими отзывами.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Орбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещала дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Е1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с ИНН-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 000 рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввод до машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла жительнице Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 000 человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек, клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра четверг, 10 сентября.

0: Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений, слабый ночью, да, плюс 12, завтра днем 16-19, выше нуля.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: гипермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 19.18 в Екатеринбурге. Итак, самый загруженный магистраль — это ИКАТ от поворота к станции Палкина до 51-го километра. Дороги к озеру Глухое до реки Решетка. Постоим также на Московской, от Скамякова до Куйбышева, Вильгельмина до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Объездает Московская до Амундсена, Ленина, от Луначарского до 8 марта, Гурзуфская, Куйбышева, от Белореченской до Шейкмана.
1: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Льюис Хэмилтон хочет познакомить Ким Кардашьян со своей мамой. Известный гонщик Формулы-1 заявил, что его отношения с моделью Ким Кардашьян выходят на новый уровень. Спортсмен собирается провести Гран-при Италии в Монце рядом со своей матерью, а заодно может устроить родственнице встречу с Ким. Как пишет Супер, Льюис уже привез маму на знаменитую итальянскую трассу, где в эти выходные состоится домашняя для Феррари гонка. Поддержать его прилетит и возлюбленная. Поддержка любимых женщин даст Льюису мощную силу, уверяют инсайдеры. Они прокомментировали: «Льюис чрезвычайно близок со своей мамой и обычно не спешит посвящать семью в свои личные отношения. Все с Ким стало достаточно серьезным, чтобы объединить разные стороны его жизни. Это был бы естественный следующий шаг». Отмечу, что об отношениях пары стало известно в этом году. Ну а я лично уже жду их свадьбу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер в переменных направлений, слабый ночью, да, плюс 12, завтра днем 16-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь, гроза, да, плюс 19.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. На месте работают специалисты спецслужб. Погибших и пострадавших нет. Размеры и характер ущерба устанавливаются, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил атаку на арктическую часть УРФО. Это первый случай, когда дроны ВСУ атаковали Ямал. Расстояние по прямой от границы с Украиной до Нового Уренгоя более 2800 километров, отмечает Фонтанка. МИД России считает россиян, покинувших страну в начале СВО и желающих вернуться, людьми, которые могли поддаться панике либо быть введены в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула важность отношения человека к своему прежнему решению. Если они возвращаются с раскаянием, покаянием и без агрессии, тогда это принимается, цитирует Захарову агентство РИА Новости. При этом она отметила, что среди желающих вернуться есть и те, кто нарушили закон, ими должны заниматься правоохранители. Ранее Мария Захарова заявила, что многие западные послы, поработавшие в России, уходят в оппозицию в своих странах. В Екатеринбурге на улице Серафима Дерябиной работают сотрудники ГАИ и медики. Там столкнулись мотоциклисты и легковушка Kia Cerato. По словам очевидцев, байкер погиб. Человек лежит на земле, его накрыли, пишет Ядин, ссылаясь на очевидцев. В ГОРГАИ сообщили, что мотоциклист погиб на месте до приезда медиков. Как именно случилась авария, выясняется. Водители призвали быть предельно внимательными при маневрировании, тщательно оценивать дорожную обстановку. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня до 2 часов дня – воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Ожидается большой поток паломников. Регулировать очереди будут волонтеры. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра, четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
3: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка.
5: И

0: в автомобиле, на смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

котики, моя пармотики, Эва составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: тупица, жака, жука, пицца.
1: Джем.
2: Джем FM.
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвижения.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Волочкова высказалась о мужчинах, требующих вернуть подарки после расставания. На днях российская балерина эмоционально высказалась о брачных договорах и подарках после расставания. Артистка заявила, что мужчина, который после разрыва требует вернуть подаренные им вещи, показывает свою не самую лучшую сторону. Волочкова прокомментировала: «Мужчина, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается особым умом». Как пишет Супер, Анастасия скептически относится и к брачным договорам. Она считает, что между парой должно царить абсолютное доверие без всяких обязывающих правил. К тому же, по мнению Волочковой, в ЗАГС бежать вовсе не обязательно. Можно просто наслаждаться друг другом. Отмечу, что сейчас сердце Анастасии Волочковой свободно. Ну и в чем же она не права? Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приусковом, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь и гроза, до плюс 19.
1: Реклама.
4: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Пашкевич верит, что у них все будет классно. А я в этом даже не сомневаюсь. Ведь главное не возраст, а что в голове в этом возрасте. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра четверг, 10 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, грозой, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 16-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приусковом, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь и гроза, до плюс 19.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Лель раскритиковала мужчин, которые не поддерживают детей после развода. Певица раскритиковала мужчин, которые после развода прекращают общение с детьми и не оказывают им финансовой поддержки. В беседе с журналистами артистка призналась, что не понимает подобного поведения и призвала бывших супругов сохранять нормальные отношения ради общего ребенка. По словам Лель, после расставания людям важно не переносить личные конфликты на отношения с детьми. Певица считает, что бывшие партнеры по возможности должны продолжать общаться и поддерживать друг друга в вопросах, связанных с воспитанием ребенка. Артистка также вспомнила собственный опыт развода с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она рассказала, что после расставания старалась сохранить добрые отношения с бывшим и пожелала ему обрести новое счастье. Если есть возможность расстаться на хорошей ноте, то обязательно нужно ей воспользоваться. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиц.